на мінтки ты моментанш. Фамцака, тирезе я фаран фана на урат сэгалити. Фамандалу, фенми ты моментанш. Фазиману стапуна динанш, има арча мандраксай. Уанаузи фатуран сатан, амфа сарандатси сакаражани. Мету заламату мемна, мету фитундрате на малуту, на фарацина циталане, кажатин, лаца каваном рансу кристи, афакамана дионам, афакаманафакас мамузенам, манатун, манатун фатиенам.